ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +29, +34, местами +35, +36.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +29, +34, местами +35, +36.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Потенциал взаимодействия Могилевской области с российскими регионами неуклонно растет. Это подчеркнул председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко на полях 13-го форума регионов Беларуси и России. Такой прогресс, по словам губернатора, стал возможен во многом благодаря эффективной работе форума регионов, а также развитию межрегионального сотрудничества.
3: Говорил, еще раз повторюсь, вот благодаря таким форумам все-таки товарооборот увеличивается. А здесь идет общение на прямую. Можно поговорить с коллегами, можно пообщаться с производителями техники. И много различных направлений, которые обсуждаются с глазу на глаз.
2: Как подчеркнул Анатолий Исаченко, наиболее тесные связи сложились с соседними российскими регионами – Смоленской и Брянской областями, а также с Москвой и Московской областью. Особо отмечено плодотворное сотрудничество с Архангельской областью. В рамках 13-го форума регионов Беларуси и России подписано соглашение между Могилевским облсполкомом и правительством Нижегородской области о многовекторном сотрудничестве. Также между Могилевской и Омской областями подписан план мероприятий на 2026-2028 годы по реализации соглашения об экономической, научно-технической, экологической, социально-гуманитарной, культурной и иных областях. Могилевская область поддерживает партнерские отношения с 30 субъектами Российской Федерации. По словам губернатора Анатолия Исаченко, если в 2021 году товарооборот составлял 2,3 миллиарда долларов США, то сегодня этот показатель достиг уже 3,1 миллиарда долларов США. Рост составил практически в 1,5 раза.
1: Могилевский район.
2: Делегация фонда «Мир ради жизни» в рамках патриотического семинара посетила Сухаревскую среднюю школу имени Героя Советского Союза Двужильного. Гости из 8 регионов России познакомились с экспозицией школьного музея, где хранится память об отважном герое. Визит делегации продолжился в деревне Хорошки. Здесь участники возложили цветы к братской могиле, где захоронены Двужильные и 32 бойца его батальона, павшие в бою 26 июня 1944 года. Участники почтили память героев минутой молчания и отметили важность сохранения правды о Великой Отечественной войне для молодого поколения.
1: Бобруйский район.
2: Сохранить историческую правду, установить новые, до этого неизвестные страницы Великой Отечественной войны. Главный лейтмотив – вахты памяти поисковиков и военных. В Могилевской области они работают на местах былых сражений, проводят раскопки, чтобы установить имена героев. Леса вблизи поселка Сычково Бобруйского района стали местом дислокации для поисковой экспедиции. По информации очевидцев, в годы Великой Отечественной войны здесь был сбит советский бомбардировщик. К поисковой экспедиции присоединились и участники международного молодежного проекта «Дорогами памяти и славы». Для каждого из них это не только возможность прикоснуться к истории, но и дань памяти.
4: Мой прадедушка Сапронов Николай Иванович начинал войну именно под городом Могилевым. Для меня действительно находиться на Могилевской земле – это большая честь, во-первых. Ну и, конечно же, действительно принимать участие в столь важном для истории деле.
5: Думала, что раскопки – это довольно как-то скучно, неинтересно. То есть мы будем что-то ходить, возможно, ничего не найдем. Но потом мы начали находить какие-то маленькие детали самолета. Это стало интересно, да? То есть я студентка гражданской авиации, для меня это, в принципе, то есть родная тема. И потом, когда мы начали находить останки, то есть мы первая группа, которая вошли в лес, начали находить все это, и вот нашли косточки. Это очень интересно, это очень важно для сохранения памяти, для сохранения истории.
1: Местное время.
2: Историческая память – это не просто понятие, это пласты памяти, опыта, которые нам передают предшествующее поколение, подчеркнула депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галина Беляева, принимая участие в марафоне памяти «Живые истории мужества» на радио Могилев. История Великой Отечественной войны – это пласт воспоминаний людей, живших в 40-е годы и принявших на себя самый страшный вызов 20 века, отметила Галина Беляева. Беляева.
6: Оборона города Могилева. 23 героических дня. Первая круговая оборона в истории Великой Отечественной войны. Но это еще и страницы мужества. Повторяла и буду повторять. Каждому народу, каждой стране нужны люди. Образцы для поведения. И если земля не рождает таких людей, за работу берутся историки. Они придумывают былинных героев. Нашему народу придумывать не нужно. В каждой нашей семье есть такой герой. Кто тогда вступил в ополчение? Кто тогда вместе с тульскими дивизиями стояли на рубеже и бились до последнего?
2: Это образцы мужества для нас, современников, людей разного возраста, отмечает Галина Беляева.
6: И тогда были люди разные. 45-летний Семен Федорович Кутепов и мальчишка, ученик 11-й школы, который добровольцем записался в первый коммунистический истребительный батальон и чьи документы недавно мы передали в музей, школьный музей этого учреждения образования. Великая Отечественная война – это наша память. И наш долг не просто ее сохранить. Наш долг – ее передать следующему поколению.
1: Местное время.
2: 1 июля в Беларуси меняются правила уплаты налога на профдоход. Вводится минимальный ежемесячный порог. Сегодня специальным режимом в Беларуси пользуются более 250 тысяч человек. С начала следующего месяца минимальная сумма налога для таких плательщиков составит 45 рублей. Для пенсионеров 18 рублей, сообщил начальник управления налогообложения физических лиц инспекции МНС по Могилевской области Виталий Андреев.
7: Таким образом, даже при отсутствии дохода в отчетном месяце, то есть при нулевом доходе и неформировании чеков, будет налоговым органом исчисляться налог в сумме не менее 45 рублей. Поэтому предлагаем всем плательщикам налога на профдоход, которые не осуществляют деятельность по различным причинам, рассмотреть вопрос об отмене регистрации плательщика налог на профдоход в приложение «Налог на профдоход». Не позднее 30 июня необходимо зайти в приложение «Налог на профдоход», в настройки, учетная запись, позиция «Снять с учета» и одобрить снятие с учета. И с этого дня вы прекратите быть плательщиком налога на профдоход.
1: Местное время.
2: Упростить процессы принятия и выдачи заявлений призвана служба «Одно окно». Такие службы созданы в каждом крупном населенном пункте на базе городских и районных исполкомов, городских администраций. В Могилевской области работает 24 отделения. Их деятельность регламентирует указ президента номер 202. Служба «Одно окно» – это своего рода решение вопроса дебюрократизации государственного аппарата. Как она работает в Могилевском райисполкоме, полкоме узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
8: Михаил Ярославович вместе с женой почти 45 лет живут в деревне Речки Могилевского района. Настало время обновить систему отопления в доме. В дополнение к печному выбрали электрическое. После всех работ решили воспользоваться возможностью компенсировать часть понесенных затрат. Необходимые документы подали в службу «Одно окно». И примерно через месяц решение на руках.
9: Прошло буквально где-то месяц. Мне позвонили, сказали, ваше решение готово, можете приезжать забирать. Я был очень доволен этим решением. Одно, что быстро, нигде никаких не было препятствий. Не надо ходить по кругу.
8: Через руки специалистов службы «Одно окно» проходит важное решение о судьбе конкретных людей. Кому-то выделили участок земли или узаконили постройку. Кто-то стал на учет по расширению квадратных метров. Кому-то разрешили перепланировку. Все это оформить можно по заявительному принципу. Задача специалиста – принять человека, перепроверить документы и направить их через систему электронного документооборота в соответствующую инстанцию для решения вопроса заявителя, рассказала специалист службы «Одно окно» Могилевского райисполкома Евгения Юмина.
10: Пришли, через «Одно окно» подали необходимый пакет документов. Здесь же получили решение, поэтому не нужно бегать по всем инстанциям. По некоторым мы сами запрашиваем, осуществляем запросы в какие-то инстанции.
8: Служба «Одно окно» но работает с 8 утра до 5 вечера. Для удобства заявителей по вторникам с 8 до 20 часов. А в субботу с 8 утра до часу дня, сообщила
11: начальника отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского райисполкома Евгения Короткевич.
12: Мы не только осуществляем и принимаем документы, конечно же, консультируем граждан, если им нужна какая-то помощь, и они не совсем понимают, с чего начинать, да, узаконить тот же дом или гараж и так далее. Процедур осуществляем, конечно, много, но есть определенные процедуры, наиболее востребованные у жителей, скажем так, районных центров. Это постановка на очередь нуждающихся, конечно же, постановка на очередь детский сад, получение направлений в учебные учреждения. На сегодняшний день приобрела популярность эта процедура по установке электроотопления, компенсации за установленное электроотопление.
11: В службе «Одно окно» уже несколько лет действует экстерриториальный принцип, то есть обратиться можно в подразделение службы «Одно окно» независимо от прописки и места жительства. Это для удобства заявителя.
13: Год белорусской женщины.
2: В год белорусской женщины радио Могилев продолжает рассказывать о жительницах Могилевской области, которые трудятся на благо нашего общества. Героини следующего репортажа – директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк. Могилевское отделение поддерживает сирот, тяжелобольных и детей с инвалидностью, а также семьи в трудной жизненной ситуации. За последние годы удалось увеличить охват семей с детьми из уязвимых категорий, оперативно реагировать на их запросы. Главным своим достижением Ирина Фисюк считает то, что удалось объединить родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью.
14: Очень серьезным проектом была реализация идеи создать родительское сообщество родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Я горжусь тем, что нашему коллективу, сотрудникам детского фонда, это удалось. Удалось организовать и объединить этих мам, предложить им выйти из этой своей ракушки, в которой они живут, для того, чтобы посмотреть на мир, создав это родительское сообщество «Новые горизонты», которое объединило более 90 мам, пап по всей области. Как-то притянуть их друг к другу для того, чтобы они что-то попытались сделать для своих детей вместе.
2: Мероприятия, где мамы детей-инвалидов могут посвятить время себе, а также совместные выезды детей и родителей на экскурсии, пикники, творческие и даже спортивные активности уже стали доброй традицией. В год белорусской женщины фонд сместил фокус внимания на тех женщин, которые решили посвятить себя воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей. В стране проходит акция «Призвание мамы». Ее участницы – родители-воспитатели детских домов семейного типа, опекуны приемных и опекунских семей, матери, воспитывающие детей-инвалидов, отметила Ирина Фисюк.
14: В Могилевской области у нас около полусотни детских домов семейного типа, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей. И вот эти мамы, вот вы представляете женщину, которая 24/7 занимается тем, что она участна и она ответственна за здоровье, за успешную учебу, занятия в кружках тех детей, которых она взяла под свою опеку, под свое крыло. А таких детей бывает в этих семьях от 5 до 10. Даже сложно представить, что на плечи этих мам зачастую опускаются очень сложные проблемы. Дети выходят уже в жизнь, все равно она для них остается мамой.
1: Хотимск.
2: Молодежный сход на свежем воздухе прошел в Хотимске. Здесь обсудили ключевые векторы молодежной политики и новые горизонты для развития студотрядовского движения в районе. Главным событием встречи стала презентация спортивных инициатив от самой молодежи. Бойцы студотрядов предложили новые идеи по организации локальных соревнований, продвижению здорового образа жизни и проведению активных тимбилдингов. Как отметила член молодежного совета при Совете Республики Екатерина Заводевкина, встреча показала, что хотимская молодежь полна энергии, готова развивать родной поселок и задавать правильный спортивный тренд.
1: Белыничи.
2: Команда Белыничского лесхоза стала абсолютным чемпионом 25-й летней отраслевой спартакиады Могилевского лесохозяйственного объединения. 24 участника на протяжении 2 дней соревновались в различных видах спорта, и по итогам всех дисциплин общекомандный успех был признан бесспорным. Спартакиада, собравшая представителей лесхозов со всей области, проходила в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Однако именно команда Белыничского лесхоза сумела показать лучшие результаты как в командных, так и в личных зачетах. В копилке спортсменов 2 золота, 3 серебра и целый ряд высоких мест, которые в совокупности принесли долгожданный успех. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
15: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Визиты в страны, которые президент Беларуси Александр Лукашенко посетит во время большой зарубежной командировки, готовились много месяцев. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой, сообщает Белта. Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко направился с большим визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Он посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, обсудит масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах.
4: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты на десятки миллионов долларов, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки.
3: В вузах Беларуси проходит прием документов у целевиков, пишет Белта. Прием документов у этой категории поступающих продлится по 2 июля. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания, и по 12 июля состоится зачисление целевиков. Всего планируется набрать более 6 тысяч первокурсников с целевыми направлениями. До 1 июля документы вуза также подают победители олимпиад, которые проводились в этом году в 21 региональном университете страны. В МВД напомнили важные правила поведения в жару. В жаркую погоду старайтесь меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно с полудня до 16 часов. На отдыхе у водоема с детьми не следует оставлять их без присмотра даже на несколько секунд. Купаться необходимо только в разрешенных местах. Водителям необходимо постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости следует остановиться в тени, отдохнуть и умыться прохладной водой. В связи с предстоящим праздником Днем Независимости меняется график работы регистрационно-экзаменационного подразделения ГАИ. Об этом сообщили УВД Могилевского облсполкома. Чтобы вы могли правильно спланировать свой визит, сохраняйте актуальное расписание. Выходные дни приема нет 3, 4 и 5 июля. Рабочие дни прием есть в будни перед праздниками по обычному графику. 2 июля с 8 до 19 часов сокращенный предпраздничный день. 6 июля с 8 до 17 часов. Учитывайте эти сведения, чтобы сэкономить свое время. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды, в случае ЧП звоните по телефону 112.

Ну что, понедельник на старте. С одной стороны, ему мало кто рад, но с другой стороны, это ли не повод начать что-то грандиозное? Я уверена, у нас все получится. Теперь вы поверьте в себя, ну и действуйте. Ира Александрова, с этой минуты ваша компания. С удовольствием добавлю ритмов для настроения. Доброго, прекраснейшего утра.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Компания «Маготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Маготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
2: Я устала выбирать!
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 6 89 77 78.

0: Ну что, рабочая неделя короче обычного. Это отличный повод для отличного настроения. И чем чаще вы задумываетесь о досуге, тем большая вероятность устроить себе что-нибудь эдакое незабываемое. И тут не могу не предложить вам внести в свои планы пункт выйти прогуляться на 3 июня в День независимости. В 10 часов стартует митинг, посвященный Дню независимости Республики Беларусь, в мемориальный комплекс «Бунческое поле». С 12 до 16 в парке Подниколье детский праздник «Беларусь – краина моих буслов». С 12 до 18 – праздник творчества и талантов на улице Ленинской. С 12 до 18 – концертная программа «Вместе за сильную процветающую Беларусь» на площади звезд. Далее, с 12 до 18 – в Комсомольском сквере будет работать молодежная летняя площадка. С 16 до 20 – в сквере 40-летия Победы танцевальная игровая программа. С 20 до 22:55 – праздничная программа на открытой площадке возле ДК области. 20:30 до 22:55 праздничное мероприятие на площади Славы. Ну и в 22:55 общая республиканская акция «Споем гимн вместе» на площади Славы и открытой площадке возле ДК области. Ну и в 23:00 праздничный салют на набережной Днепра и парке имени Горького. Так что остается только лишь выйти из дома и получить массу приятных эмоций.
1: Радио Могилев.

0: 29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +29, +34, местами +35, +36.
1: Наши хиты.

0: Ну что, понедельник, а значит, сегодня будет больше желающих начать что-то кардинально менять в своей жизни. Остается только не свернуть с избранного пути и добить все то, что вам, может быть, мешало. Знаете, для человека нет ничего невозможного, есть только недостаточная степень желания. Пусть все получится, ну а мы будем благодарны вам за то, что выбрали нас в своей компании. На отличного дня!
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине состоялась встреча главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет Белта. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи высказался о состоянии взаимоотношений двух стран. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана, с днем рождения, пишет Белта. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси всегда рады успехам друзей, готовые прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Президент России Владимир Путин в интервью телепрограмме «Вести» подтвердил актуальность белорусской переговорной площадки и поблагодарил Минск за решение гуманитарных вопросов, сообщает Белта. Он напомнил о заключении в белорусской столице в 2014 году Минских соглашений и о том, что в Минске начинались переговоры в 2022 году по урегулированию украинского конфликта. Владимир Путин также коснулся угроз Киева в адрес Минска. По его словам, на переговорах с президентом Беларуси на Валдае детально эта тема не обсуждалась. И в завершение. В жаркие дни значительно увеличивается количество отдыхающих на водоемах, рассказали в Могилевском областном управлении МЧС. Спасатели призывают родителей не отпускать детей одних к воде и не оставлять без присмотра. Телефоны службы спасения 101 и 112. Официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших напомнила о правилах безопасности у водоемов.
4: Если планируете отдых у воды, купайтесь только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых. Даже в мелкой воде ребенок может потерять равновесие и оказаться в опасности. Нарукавники, жилеты и спасательные круги – полезные помощники, но они не заменят чуткое родительское внимание. Не заплывайте за буйки. Буйки – это граница безопасности. За ними могут быть резкие перепады глубин, сильные течения, водный транспорт и другие скрытые опасности. Даже хорошему пловцу внезапная усталость или изменение погоды могут не оставить времени для возвращения.
3: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: народ, понедельник. Я очень надеюсь, что вы уже раскачались. Хотя, если нет, это тоже нормально. Мы же с вами просто люди, поэтому странно было бы сейчас летать стрекозой и прям желать делать всякие дела. Поэтому вам желаю легкого понедельника без чрезвычайных происшествий, с радостными улыбками и в хорошем настроении. Ну, а фоном Радио Могилев и я, Ира Александрова, ваша компания. Всем желаю отличного дня и самого доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BelGee, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: И чувствуете, что ну не так хотели вы начать это утро, а вот вам антистресс. Японцы успокаивают нервы, просто массируя мизинец. Точки, на котором отвечают за стресс и его последствия для организма. А вообще, пусть понедельник не мучает вас срочными неотложными делами. Неплохо было бы вообще для поддержания настроения накрутить ручку громкости приемника, плеснуть себе любимого напитка и 5-10 минут настроиться на рабочий лад.
1: Радио Могилев.

0: 29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: Наши хиты.

0: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнера. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
5: Это базовый минимум.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином высказался о состоянии взаимоотношений двух стран, передает Белта. Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень», основная часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. В этой связи глава государства положительно высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе рабочей встречи в Пекине с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Он обратил внимание, что Минск и Пекин развивают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты, подчеркнул председатель КНР. В вузах Беларуси проводится прием документов у целевиков, пишет Белта. Прием у этой категории поступающих продлится по 2 июля. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания. И по 12 июля состоится зачисление целевиков. Всего планируется набрать более 6 тысяч первокурсников с целевыми направлениями. До 1 июля документы в вузы также подают победители олимпиад, которые проводились в этом году в 21 региональном университете страны. И в завершение. Красный уровень опасности объявлен сегодня из-за жары в Беларуси. В стране ожидается повышение температуры воздуха от 30 до 38 градусов по западу и югу. Повышенный температурный фон, по прогнозам Белгидромета, сохранится до 1 июля. По прогнозу, сегодня в Могилеве столбик термометра поднимется до 32 градусов. На вторник и среду объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории будет плюс 34 градуса, местами до 37 градусов. Официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших напомнила о правилах безопасности в сильную жару.
3: Период с 12 до 16.00 старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами. Носите головные уборы, используйте зонты, выбирайте легкую одежду из натуральных материалов и обязательно носите солнцезащитный крем. Пейте больше жидкости. Вода, зеленый чай, квас отлично подойдут. А вот от алкоголя в жару стоит отказаться. Постарайтесь сократить поездки на автомобиле. Если это возможно, соблюдайте предельную осторожность за рулем и ни в коем случае не оставляйте детей в закрытой машине.
2: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 22.

0: случилось 9.04. В эфире по-прежнему Ира Александрова. Продолжу посылать вам настрой на трудовую деятельность. А заодно буду подкидывать хиты, как говорится, чтобы душа развернулась. Ну и вы не подкачайте, доставайте хорошее настроение, замечайте приятные мелочи, вдохновляйтесь и притягивайте к себе удачу. Всем самого доброго утра и отличного продолжения дня.
1: Радио Могилев.

Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BelGee, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509 99 99.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by. Могилев.

Минстрой приглашает рабочих зеленого строительства. Дворники. График 2 через 2. Заработная плата 1300-1400. Телефон 8022 70 75 41.

0: 29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +29, +34, местами +35, +36.
1: Наши хиты.

0: Просто жару обещают сегодня синоптики по Могилевской области. В такой ситуации без рекомендаций специалистов, как поддержать свой организм в жару, не обойтись. Одевайтесь легко, говорят. Натуральная ткань, светлая, просторная, воздухопроницаемая одежда. Ну, это тут понятно, да? Головной убор. Логично. Не наносите на кожу жирные кремы и слишком много косметики. И справимся, да. Пейте достаточное количество воды. Без газа можно с лимоном, мятой, зеленый чай, компоты. Лучше, если напитки будут чуть-чуть охлажденными. Меньше кофе, никакого алкоголя. Конечно, у некоторых вопросов возникнут. Далее, ешьте легкую пищу, фрукты, мороженое, всевозможные фреши. Идеальный вариант для летнего сезона. Хорошо, отлично, уговорили. И, внимание, возьмите отпуск и поезжайте к морю. Сейчас на лицах многих, конечно, не мой вопрос. Какого числа, спрашивается? Вероятно же туда попасть именно тогда, когда нам захотелось, равно нулю. Тоже мне советчики. А вообще, знаете, меньше лазишь в этих интернетах, лучше спишь. Да и на работе можно найти занятия поинтереснее. Например, чаепитие с коллегами. Так душевно. Доброе утро.
1: Радио Могилев.

0: твоем. Ямит целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
1: От 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте 5 Element Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: что, разгоняем потихонечку понедельник, хотя тут и делать ничего-то особо не нужно. Знай себе, работа и день в любом случае закончится прекрасным вечером. И чтобы легче и ритмичнее, держите-ка нас фоном. Ира Александрова, ваша компания. Далее новости от Ивана Шумова. Не пропустите.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине состоялась встреча главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Белта. Глава государства высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует китайские технологии. Мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем, отметил Александр Лукашенко. Контакты по украинскому урегулированию налажены по нескольким направлениям. Об этом заявил в телепрограмме «Вести» президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости. Владимир Путин также подчеркнул, что российская сторона внимательно рассматривает инициативы, поступающие от Украины. «Мы внимательно относимся, говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны», отметил президент России. Музыкальная программа на республиканском празднике Купалия в агрогородке Александрия Шкловского района развернется на нескольких сценических площадках и продлится до глубокой ночи. Торжественная церемония открытия состоится 11 июля в 15 часов. С 12 часов на малой концертной площадке, которая будет площадкой Союзного государства, стартует масштабный музыкальный марафон. Для гостей выступят ведущие народные коллективы, профессиональные исполнители Беларуси и зарубежья, рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун.
4: После торжественного открытия мероприятия у нас еще будут проводиться демонстрационные полеты клуба ДСААФ с показательными прыжками парашютистов, с флагом Республики Беларусь. Тоже многие посетители ожидают этих полетов. И состоится в 17.00 концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. Думаю, тоже достаточно интересная программа. Ну, а самое ожидаемое и самое любимое – это основной концерт, который состоится в 21.30 с участием мастеров белорусской эстрады и российских гостей.
3: И в завершение. Отключение электроэнергии и деформация асфальта. Какие факторы опасности могут возникнуть в жаркую погоду, рассказали в МЧС. По прогнозу синоптиков, на территории Беларуси прогнозируется температура воздуха от 30 до 39 градусов. Факторами опасности в такую экстремальную жару могут стать отключение электричества из-за перегрева оборудования, деформация асфальта, из-за чего могут возникнуть аварии. Есть вероятность возникновения пожара в природных экосистемах с распространением огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. Большая вероятность солнечных ударов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!

0: 29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае, передает Белта. Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. В Пекине Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

0: Китайский лидер тепло принял главу нашего государства.
1: Я летел из Подмосковья сюда. Мы вели говоры с президентом Путиным, а после этого я летел в Пекин.
2: Мне очень приятно вновь принимать вас, господин президент Лукашенко, мой дорогой друг. Я очень рад еще раз вас видеть. Мы часто встречаемся, часто общаемся, и мы постоянно проводим самый объемный диалог и контакты по самым разным вопросам, очень своевременно.
0: Посещение лесов в Могилевской области ограничено в 12 районах. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Ограничений на посещение лесов нет в Горецком, Дрибинском, Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Славгородском, Хотинском и Черековском районах. Карта запретов и ограничений постоянно актуализируется. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. В МВД напомнили важные правила поведения в жару. В жаркую погоду старайтесь меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно с полудня до 16:00. На отдыхе у водоема с детьми не следует оставлять их без присмотра даже на несколько секунд. Купаться необходимо только в разрешенных местах. Водителям необходимо постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости следует остановиться в тени, отдохнуть и умыться прохладной водой. И в завершение о спорте. Могилевский футбольный клуб «Днепр» одержал первую домашнюю победу в сезоне. В рамках 13-го тура высшей лиги Могилевский «Днепр» на поле стадиона «Спартак» принимал Грудницкий «Неман». Наша команда добыла первую домашнюю викторию в сезоне со счетом 2-0. Стоит отметить, что эта победа стала первой над «Неманом» с 2013 года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +29, +34. Сейчас в Могилеве +25.

0: звезд всегда есть для вас сюрприз. Давайте узнаем, к каким событиям готовиться на предстоящей неделе знаком зодиака. С вами Ира Александрова. Поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны, предстоящая неделя докажет вам, что жизнь полна возможностей, но для этого понадобится ваше желание двигаться вперед. Не бойтесь ярко проявлять себя и делиться своим позитивом. Улыбайтесь, танцуйте, живите настолько насыщенно, насколько только можете. А ритм задаст ваш трек недели «Макс Бокс Жиза».

тельцы. Иногда все, что нужно, это просто сделать паузу и позволить себе отдохнуть. Легкость и спокойствие сделают эту неделю особенной. Отдохните, а потом двигайтесь к своим мечтам с новыми силами. Под ваш трек недели. Саян.

Близнецы. На предстоящей неделе упор нужно сделать на общение с близкими. Делитесь теплом и заботой. Это наполнит сердце радостью, а появившаяся энергия привлечет позитивные моменты. Слушаем трек недели для близнецов. Просторы Никита Клагривый, улица Мама.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
3: Астрохит недели.
2: Раки, сейчас у вас есть шанс сбросить оковы привычного и позволить себе прожить предстоящую неделю ярко. Ваша энергия и желание разрушить старое помогут вам зажечь свет в темных уголках души и полюбить жизнь еще сильнее. Важно помнить, ваша свобода начинается внутри вас. И теперь самое время зажечь свой собственный танец под ваш трек недели «Holiday Boy. Моя хулиганка».

Львы, предстоящая неделя заставит вас подозревать и проверять. Но пусть возрастающая подозрительность вас не пугает. Это просто расположение звезд такое. У вас будет расти желание делать из мухи слона и раздувать проблему, где ее нет. Просто выдохните и постарайтесь пережить эту неделю, максимально расслабив мышцы. А вашим треком недели будет Queen, You Don't Fool Me.

Девы, время взлетать над суетой и неясностями. Открывайтесь новым возможностям, чувствуете легкость и желание двигаться вперед. Ваша энергия и желание перемен разгонят любые облака сомнений, так что наслаждайтесь взаимными чувствами под ваш трек недели «Мохито и Фарго никому не отдам».

0: 29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы, звезды вам тут советуют немножечко притормозить и вообще отпустить то, что стремится уйти. У вас появится пространство для новых начинаний. Иногда лучше сделать паузу и просто плыть по течению. Отдыхайте, будьте спокойны и позвольте жизни идти своим чередом под ваш трек недели. Эмин и Джонни, Камин.

Скорпионы, не бойтесь менять свой маршрут. Ваша энергия и желание расти могут найти новые возможности и вдохновение. Звезды поддержат ваши желания, так что верьте в свою силу, и эта неделя будет насыщенной яркими открытиями и хорошим настроением. А во что от недели? Хюгель, I'm moving to the sun.

Стрельцы, радуйтесь простым вещам, проявляйте доброту, улыбайтесь и делайте окружающих счастливее. Ваша легкость и желание дарить приятные моменты помогут осуществить самые теплые мечты. А ваш трек недели – Антоха МС и Джарахов «Цветочки».

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: О чем звезды напели, а страх хит недели.
2: Козероги, откройтесь новым возможностям. Верьте в свои силы и не позволяйте негативу сдерживать вас. Ваша решительность и энергия помогут преодолеть любые преграды. Пусть эта неделя станет полной новых начинаний. Слушаем трек недели для козерогов «Мод Капкан».

Водолей, на предстоящей неделе не останавливайтесь, не сомневайтесь и прите напролом. И да, звезды будут поддерживать вас, так что неделя вас порадует и вдохновит. Ну и ловите ваш трек недели. Като и Джон, Turn the Lights Off.

рыбы, ваши слабости станут частью вашей уникальности. Чем больше вы будете честны с собой и примете свои недочеты, тем сильнее почувствуете внутреннюю гармонию. Любовь к себе откроет новые возможности. Под ваш трек недели. Мартин, полюби все мои слабости.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе рабочей встречи в Пекине с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Си Цзиньпин обратил внимание, что Минск и Пекин развивают всепогодное всестороннее стратегическое партнерство.
4: Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется и укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества «Единой судьбы человечества», и мы постоянно прилагаем общие усилия рука об руку и идем по этому пути. Я готов в этот раз продолжать наш углубленный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес.
3: Продажа белорусской продукции на китайском рынке является индикатором конкурентоспособности отечественных предприятий. Об этом заявил журналистам чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков, передает Белта. Посол обратил внимание на увеличение объемов взаимной торговли между Беларусью и Китаем. Если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году товарооборот уже составил почти 4 миллиарда долларов. Прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%. Отключение электроэнергии и деформация асфальта. Какие факторы опасности могут возникнуть в жаркую погоду, рассказали в МЧС. По прогнозу синоптиков, на территории Беларуси прогнозируется температура воздуха от 30 до 39 градусов. Факторами опасности в такую экстремальную жару могут стать отключение электричества из-за перегрева оборудования, деформация асфальта, из-за чего могут возникнуть аварии. Есть вероятность возникновения пожара в природных экосистемах с распространением огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. Большая вероятность солнечных ударов. И в завершение о спорте. Белорус Евгений Золотой завоевал серебро на третьем этапе Кубка мира по академической гребле, который проходил в Швейцарии. В финале в мужской одиночке Золотой показал второй результат, уступив менее 2 секунд олимпийскому чемпиону Парижа немцу. Месяц назад на первом этапе Кубка мира в Испании Евгений также был вторым. Ранее Золотой одержал победы в предварительном, четвертьфинальном и полуфинальном заездах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 26.
1: 12.04. Понедельник набирает обороты, собирается стать очень жарким. Я надеюсь, вы знаете, как бороться с жарой. И вас-то не пугает, все идет по плану, в спокойном темпе. Радио Могилев фоном, чтобы вы... хорошо себя чувствовали на рабочем месте ритмично. Ну и чтобы мы не зря старались, не забывайте двигаться в ритме хитов. Ира Александрова, ваша компания. Всем самого доброго продолжения дня.
2: Радио Могилев.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Отходите до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: 29 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34, местами плюс 35, плюс 36.
1: Наши хиты.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Ну что, друзья мои, понедельник – это, конечно, начало трудовой недели. Всем трудягам, кстати, сил, вдохновения. Ну и, конечно, неплохо было бы прямо сейчас уже подумать, чем вы будете разукрашивать свой вечер после рабочего дня. Можно, например, собрать честную компанию в виде вашего любимого человека, да, и пойти прогуляться, если дождиком не накроет. Но нужно подготовить почву. А что для этого нужно сделать? Правильно, поучаствовать в программе «Привет в обед», которая стартует в следующем часе. Там радуем вами любимых людей приветами, признаниями, поздравлениями. В общем, делаем все, чтобы человек лишний раз улыбнулся, ну и в хорошем настроении встретил с вами вечер. Ну, давайте прямо сейчас уже посмотрим, кому мы можем сделать хорошо. И напишем на наши контакты 9940 и Viber через 44-56-86-176. Встречаемся в программе «Привет в обед» в следующем часе.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: Новинка на радио «Могилев».

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином высказался о состоянии взаимоотношений двух стран, передает Белта. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Один из примеров успешного взаимодействия Беларуси и Китая Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень».
4: В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий, качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
3: Первый заместитель премьер-министра Николай Снапков в беседе с журналистами озвучил главный тезис президента Беларуси Александра Лукашенко со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в части углубления отношений двух стран, передает Белта. Николай Снапков остановился на таком направлении, как технологическая самодостаточность Беларуси. Он обратил внимание, что промышленное сотрудничество Минска и Пекина включает 11 технологий. Мы хотим приобрести продукцию, совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами. Сегодня Бобруйску 639 лет. Также город празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На площади Победы возложили цветы к памятнику танку на могиле генерала Бахарова. В парке культуры и отдыха на главной сцене в эти минуты проходит фестиваль музыки и добра. На малой сцене мастер-класс по плетению венков. В 16 часов в парке на главной сцене начнется шоу мыльных пузырей, а в 19 часов стартует шоу-программа «Дискотека дружбы народов». О важных правилах поведения в жару напомнили в МВД. В жаркую погоду старайтесь меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно с полудня до 16 часов. На отдыхе у водоема с детьми не следует оставлять их без присмотра даже на несколько секунд. Купаться необходимо только в разрешенных местах. Водителям необходимо постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости следует остановиться в тени, отдохнуть и умыться прохладной водой. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность.

0: Сейчас в Могилеве плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев «Облгидромет». А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
1: Новости. Привет, Мобед.
2: Слушай и поздравляю. Поздравляю и слушаю.
3: Всем очередной раз здравствуйте. В студии Ира Александрова и привет в обед на старте. А потому я жду вашего активного участия. Пишите нам на номер 9940 и на Viber 44-56-86-176. Ну и куда бы вы ни написали, знайте, вас здесь ждут и рады каждой вашей попытке выйти с нами на связь. Продолжаем радовать ваших близких, родных поздравлениями, приветами, пожеланиями, признаниями, ну и меня вашими новостями и хорошим настроением. Давайте начнем.
2: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
4: О любви.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Компания Magatex – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. Magatex поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
4: Наши хиты.

0: Если вдруг у вас есть желание и возможность сделать кому-то приятно из своего окружения, почему нет? Пишите прямо сейчас, и я с удовольствием зачитаю ваши сообщения. Итак, большой привет любимому мужу Алпатскому Анатолию. Лучшие минуты в жизни – это когда ты рядом. Обожаю и очень тебя люблю. Это жена Жанна. Далее привет любимой жене Анюте. Хватит жужжать на кухне. Отдохни, я тебя очень люблю. Это Евгений пишет. Ну, конечно, Анют, я считаю, что вы должны просто слушаться в этом вопросе мужа своего, да, беспрекословно просто. Пошла, взяла и отдохнула. Сколько можно там жужжать? Далее большой привет Валерию. Побольше пей жидкости и меньше будь на солнышке. Очень тебя люблю. Это жена Наталья волнуется. Ну, конечно, ваши приветы, признания, поздравления, ваше внимание – это лучшее, что можно преподнести своим любимым людям. Видя их улыбку, конечно, и у самих настроение поднимается. Попробуйте, как это работает. Непременно пишите прямо сейчас.
1: Привет в ответ. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Поздравляй и слушай.
1: Ну что, друзья, продолжается привет в обед. На связи номер 9940 и Viber через 44-56-86-176. Конечно, сюда и прилетают ваши сообщения, которые я с удовольствием и запускаю в эфир. Большой привет моему любимому Тошке. Не скучай, крошка. Не знаю... подробности всего сообщения. Это от абонента Life 90-94 последние цифры. Друзья мои, ну как-то давайте, наверное, серьезнее относиться к этим делам. Без подписи, кому, что, как, где. В общем, давайте будьте внимательны, пожалуйста. Далее, поздравляю Нахабинцевых с десятилетием свадьбы, счастья, любви. Это Дима и Лена написала. Ой, от нас тоже семью Нахабинцевых с десятилетием свадьбы. Ну, конечно, хочется, чтобы семья ваша была самой счастливой, самой добивающейся успехов и всего самого-самого наилучшего. Вам и так вот пожелаю. Далее, Коленьке, нашему зайчику, большой-большой привет. Ему сегодня 2,5 годика. А еще очень люблю вас и вообще жизнь прекрасна. Это Ольга пишет. Олечка, ну спасибо, поделились своим настроением. В дальнейшем хочется пожелать вам испытывать только крыляющие, вдохновляющие эмоции. Ну а вашему Коленьке я с удовольствием передаю.

0: самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Под такую душераздирающую песню, я бы даже сказала, врываемся мы в эфир последний раз с приветами, признаниями, поздравлениями. Вот что есть к этой минуте. Спасибо вам за ваше внимание к улыбкам ваших близких людей. Итак, Анастасия, здравствуйте. Передайте привет Злате в город Мстиславль. Хорошего отдыха желаем ей с Анастасией. Злата, что бы вы там ни делали, как бы ни отдыхали, получите максимум, выжмите из этого отдыха, собственно, ну, потом с хорошим настроением ворвитесь, не знаю, в работу, в учебу или что вы там напланировали. В общем, хорошему отдыху быть, и это прекрасно. Далее, добрый день, передайте привет Оксане Сергеевне из города Кричево. Дорогая, любимая супруга, я тебя очень-очень сильно люблю. Это от мужа Сергея. Такая вот улыбочка для Оксаны в этот день. Это тоже очень здорово. Ну и еще один такой привет от Валентины. Здравствуйте, уважаемая Ирина. Привет всем с деревни Петровичи Бобруйского района. А у нас очень тепленько, я бы даже сказала, жарченько. Прошу вас обратиться в небесную канцелярию и понизить градус тепла. Уж к вам-то точно можно прислушаться. Небеса, спасибо. Валентина, вы представляете, какую миссию вы на меня возложили? Ничего, я теперь пойду в Ленинскую библиотеку, не знаю, буду поднимать летописи, смотреть, как там что с жарой делать, ходить по речке, приговаривая всякие заговоры. В общем, все, что будет дальше происходить, знаете, это все я. Значит, Валентина, хорошего вам дня пожелаю. И спасибо за ваши фотографии, которыми вы делитесь у нас в Вайбере. Ну что ж, друзья мои, спасибо за ваши прекрасные... Ой, подождите, еще не все. Так, поздравляем с днем рождения нашу дорогую, ее любимую Елену Николаевну, нашу прекрасную Аленушку. Будь здорова, любимая, оставайся нашим ангелом-хранителем. С улыбкой на лице твоя семья. Обожаем тебя. Мы тоже поздравляем и желаем всего самого-самого наилучшего. Привет в обед. Подошел к своему завершению. Всех обняла. Всем пока.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 14 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Дружеский семейный обед президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина – это формат, которого нет у других стран. Об этом журналистам заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает Билд. Сегодня в Пекине прошла рабочая встреча президента Беларуси с председателем КНР. Лидеры двух стран дали высокую оценку уровню сотрудничества Минска и Пекина и обсудили его перспективы. После рабочей встречи состоялось общение за традиционным семейным обедом. Этот формат выходит за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Беларуси и председателем КНР.
4: Эта встреча не только то, что происходит обычно между лидерами двух стран, Китая и Беларуси, Александром Григорьевичем Лукашенко и товарищем Си Цзиньпинем, это как раз-таки тот формат, которого нет у других стран. Я с удовольствием сделаю на этом акцент, потому что дружеский семейный обед происходит только между лидером нашей страны и товарищем Си Цзиньпинем, и мы очень гордимся, радуемся и трепетно относимся к формату.
3: Учреждения здравоохранения 3-4 июля будут работать по измененному графику, сообщили Белта в пресс-службе Минздрава. Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, амбулаторно-поликлинические подразделения больничных организаций здравоохранения, РНПЦ, организации службы крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптек, организации медтехники, организации особого типа 3 июля будут работать по графику работы в праздничный день. 4 июля по графику работы в субботний день. Организация работы стационаров больничных организаций здравоохранения республиканских научно-практических центров 3 июля будут работать как в праздничный день, 4 июля как в субботний день. Происшествие. Могилевчанка воспользовалась советом из интернета и попала с ожогами в больницу. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. 62-летняя женщина решила с помощью ацетона избавиться от вредителей на балконе. Этот небезопасный способ она нашла в интернете. После обработки стен балкона ацетоном она его подожгла, в результате чего произошла вспышка, и могилевчанка получила термический ожог пламенем. На следующий день к ней в гости пришла дочь и вызвала скорую помощь. Женщину госпитализировали с ожогами. В результате пожара повреждена деревянная отделка балкона. И в завершение почти 2 километра торговых рядов развернут на республиканском празднике Купали. Александрия собирает друзей в Шкловском районе 11 июля. В этом году в торговом обслуживании праздника примут участие 180 субъектов хозяйствования всех форм собственности. Будет представлено 250 торговых объектов. На торговых площадках планируется организовать 3500 посадочных мест. Все торговые ряды разместят на 4 тематических площадках. Например, на площадке Александрийская гостиная будут готовить пищу на виду у гостей. Для этого обустроят большие грильзоны. Еще 3 площадки. Это Могилевщина, Гандлёвая Суполка. Она, кстати, будет сформирована из 6 улиц областей Беларуси, каждая из которых будет состоять из 2 расположенных параллельно торговых рядов предприятий своего региона. А Кермашовый Заволок объединит индивидуальных предпринимателей и ремесленников. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22. Днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 28.

бабушкина крынка. Вкус, который выбирает душа.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Дружеский семейный обед президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина – это формат, которого нет у других стран. Об этом журналистам заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снапков, передает Билта. «Я с удовольствием сделаю на этом акцент, потому что дружеский семейный обед происходит только между лидерами нашей страны и товарищем Си Цзиньпином. Это как раз тот формат, которого нет у других стран. Мы очень гордимся и трепетно относимся к этому формату», – подчеркнул Николай Снапков.
3: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений – экономических, политических. Не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. И я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. Была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
2: В музее славы Могилевщины председатель Могилевского волосполкома Анатолий Саченко вручил премии талантливой и целеустремленной молодежи. Звание лауреата удостоены 40 человек. Это представители образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, общественно-политической деятельности, средств массовой информации и социальной защиты населения. Редактор отдела подготовки телевизионных программ Егор Малейко удостоен звания лауреата специальной премии Могилевского волосполкома в номинации «Средства массовой информации». Егор успешно совмещает функции автора, режиссера и оператора собственных проектов. Обеспечивает полный цикл производства телевизионного продукта от идеи и сценария до финального монтажа. В воскресенье на водоемах Могилевщины работники освода спасли 6 человек, в том числе 4 детей. Днем на Святом озере в Могилеве мать с 9-летней дочерью спасли отдыхающий мужчина и матрос-спасатель. Здесь же вечером спасли мужчину, который, не рассчитав своих сил, начал тонуть. Он также не пострадал. Вечером на реке Березина в Бобруйске были спасены 3 несовершеннолетние девушки 14, 15 и 17 лет. Работники освода заметили,

0: стали тонуть. Работники спасательной станции «Освод» подплыли к ним на лодке и благополучно доставили девочек на берег. В медицинской помощи они также не нуждались. И в завершение: жара уйдет, придут грозы. Синоптики предупреждают о смене погодного сценария. Аномальная жаркая погода во второй половине недели пойдет на спад, сообщили Белта в Белгидромете. 30 июня и 1 июля днем воздух прогреется до 34 градусов, а в юго-западных и южных районах до плюс 37. На эти дни объявлен оранжевый уровень опасности. Со 2 июля ситуация в стране начнет меняться. Пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются сильные дожди, грозы, сильные порывы ветра и даже возможен град. Температура будет колебаться от плюс 20 по западу до плюс 35 по юго-востоку. 3-5 июля в результате поступления прохладных воздушных масс с северо-запада Европы ожидается дальнейшее понижение температурного режима. В пятницу 3 июля днем будет 20-27 градусов. На выходных дожди и плюс 17, плюс 24. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде на завтра в нашем регионе. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 28. Новости.
1: Ну что, друзья, 15.04 на часах, и Ира Александрова уступила мне место у микрофона. Так что с этой минуты и до самого вечера у микрофона с вами я. Зовут меня Евгений Шутов. Всем говорю привет-привет и приглашаю провести вторую половину понедельника на волнах радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай.
8: Шеринг.
6: Чатинг.
8: Стриминг.
6: Скроллинг.
8: Киссинг.
6: Лавинг.
9: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка.

0: Это народная душа.
1: Компания «Маготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Маготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
0: Радио «Могилев».

0: День продолжается, конечно, под звуки хорошей музыки, потому что вы находитесь на волнах радио Могилев. И знаете, сегодня у нас по-настоящему летняя погода, реально жарко. Поэтому, друзья, не забываем пить воду, но при этом, как ни странно, нужно пить не ледяные напитки, а преимущественно комнатной температуры или просто слегка охлажденные. От них больше пользы. Также выбирайте свободную легкую одежду светлых оттенков, сшитую из натуральных тканей, и обязательно надевайте головной убор, чтобы минимизировать риск получения теплового удара. И, конечно, избегайте интенсивных физических нагрузок и двигайтесь не спеша. А по возможности вообще старайтесь больше находиться в тени и меньше на солнце. Берегите себя, следуйте советам, и тогда вы сможете получить удовольствие от теплой летней погоды. Ну а также предлагаю послушать, что нас ждет в погоде в ближайшие трое суток.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. В среду преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 28, плюс 33. В четверг местами кратковременные дожди, грозы. При грозах ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 29, плюс 34. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет. Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.

0: Ну что, близится отметка 16 часов на моих студийных, и все ближе и ближе финал рабочего дня. Пусть эта фраза сработает для вас как некий триггер, что если вы какую-то задачу откладывали весь день, то сейчас самое время приступить к ее выполнению. Я же с вами не прощаюсь, зовут меня Евгений Шутов, и в следующем часе вы вновь услышите мой голос.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 16 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков в беседе с журналистами озвучил главный тезис президента Беларуси Александра Лукашенко со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в честь углубления отношений двух стран, передает Белта. Могу сказать, по большому счету, главную фразу тезис президента, что пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Сама фраза говорит за себя. А дальше эту работу должны будут сделать правительство и посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами.

0: Но и подчеркнул Николай Снопков. Первый вице-премьер отдельно остановился на таком направлении, как технологическая самодостаточность Беларуси.
1: Мы, конечно, очень рассчитываем на этот очередной импульс наших лидеров, именно то, что касается экономической тематики, потому что это одна из основных составляющих нашей технологической самодостаточности. На основе двухлетки, которая проходит сейчас, двухлетка между Китаем и Беларусью, это промышленное сотрудничество, 11 технологий, которые являются критичными для нашей Беларуси, и мы хотим их совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами, это, конечно, для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте страны.
0: Двух пострадавших в Брянской области детей выписали домой. Еще трое малолетних пациентов остаются в учреждениях здравоохранения Минска, сообщает Билд. А несмотря на то, что детям довелось пережить, при выписке они достаточно бодрые и веселые. По словам директора центра Константина Дроздовского, с ними занимались детские психологи. Он отметил, что дети продолжат наблюдаться по поводу своих травм. Один ребенок пока остается в РНПЦ детской хирургии. Ребенок находится в палате в удовлетворительном состоянии, но есть особенности травмы, которые вызывают необходимость периодически проводить хирургические манипуляции, добавил директор центра. В музей славы Могилевщины председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко вручил премии талантливой и целеустремленной молодежи. Звание лауреата удостоены 40 человек. Это представители образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, общественно-политической деятельности, средств массовой информации, социальной защиты населения. Редактор отдела подготовки телевизионных программ Егор Малейко удостоен звания лауреата специальной премии Могилевского облсполкома в номинации «Средства массовой информации». Егор успешно совмещает функции автора, режиссера и оператора собственных проектов. Обеспечивает полный цикл производства телевизионного продукта от идеи сценария до финального монтажа. Пинске побит абсолютный рекорд Беларуси – плюс 39,4 градуса. Данные зафиксировал Белгидромет по состоянию на 14.20, передает Белта. Абсолютный максимум температуры воздуха в Беларуси за весь период наблюдений был зафиксирован 8 августа 2010 года в Гомеле – плюс 38,9 градуса. Могилев облгидромет предупреждает о неблагоприятных явлениях. Оранжевый уровень опасности. Сегодня до 18 часов на большей части территории области ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. В отдельных районах 24 метра в секунду. Это очень сильные порывы. Неблагоприятные гидрометеорологические явления сохранятся до 22 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде на завтра. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 32.
2: Замечательный теплый июньский, вообще уже можно сказать почти июльский день. Он продолжается под хорошее музыкальное сопровождение, под светящее за окном солнце и, конечно, с хорошей теплой летней погодой. Менять ничего не хочется, все и так идеально. Так что, друзья, продолжаем этот день на волнах Радио Могилев. А у микрофона с вами Евгений Шутов. И с кем не слышались, тем говорю привет-привет.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Компания «Маготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Маготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником! Могилев Зеленстрой приглашает рабочих зеленого строительства. Дворники. График 2 через 2. Заработная плата 1300-1400. Телефон 80222 70 75 41.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Мозг человека до сих пор не до конца изучен, и, знаете, у него есть много разных фишек. А вот, например, только что я узнал, что когда мы смотрим вдаль, мозг усиливает громкость тишины. Ну, если простыми словами, просто приглушает все посторонние звуки, чтобы мы могли насладиться картинкой. И вот на примере, если мы стоим на холме с красивым видом, и нам кажется, что вокруг очень тихо, хоть шумит ветер, то вот он, наглядный пример работы мозга, того, как он приглушает звуки, чтобы мы получили как можно больше удовольствия от пейзажа. Вот такой вот интересный и необычный факт.
1: Радио Могилев.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Ну что, уже совсем мало времени остается до завершения рабочего дня. На часах без 6 минут 17 часов. И всем, у кого рабочий день завершается, я желаю хорошей дороги домой в следующем часе. Ну а кому еще нужно немного поработать, тем желаю легкой и продуктивной работы. Я же вернусь к вам в следующем часе и составлю компанию. Так что, друзья, Евгений Шутов с вами на волнах радио Могилев. Не переключайтесь.
1: Яскравое свято лето 11 и 12 липня Александрея збирає сяброў разом сустрэць купалле. Вас чакають с подворки белорусских и российских майстроў. Сырный фестиваль смачные стравы национальной кухни. Выставочный проект «Антология жаночай прыгажосці». Выстава продаж белорусских брендов жаночага адзення. Выступление зорак эстрады Беларуси и России. Гала-концерт, молодежная дискотека и святочный фейерверк. Приезжайте святковать разом!

0: Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Продажи белорусской продукции на китайском рынке являются индикатором конкурентоспособности отечественных предприятий. Об этом заявил журналистам посол Беларуси в Китае Александр Червяков, передает Билта. Посол обратил внимание на увеличение объема взаимной торговли между Беларусью и Китаем. Если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году товарооборот уже составил 3 миллиарда 700 миллионов долларов. Это 117% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отметил Александр Червяков.
4: Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%, и я думаю, что это еще не предел. Спрос на рынке растет, практически по всем позициям. Несмотря на сложности в логистике, тем не менее, наши предприятия находят пути, находят варианты, как поставить правильно продукцию. И самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции, и об этом говорят наши партнеры. И то, что нам позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками здесь на рынке, тот, кто продают здесь, те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. И это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты.
3: Гудок поезда «Победа» услышали в Могилеве, в уникальном передвижном музее, где воссозданы пассажирский, санитарный вагон и вагон бронепоезда. Специальная экспозиция посвящена Брестской крепости. Трехмерные панорамы и интерактивные технологии переносят во времена Великой Отечественной войны и погружают в атмосферу сражений. Историко-просветительский и общественно-патриотический проект проходит под патронажем администрации президента Беларуси Российской железной дороги. Этот уникальный проект Могилев принимает пятый раз. Передвижной музей «Поезд» пробыл в областном центре 2 дня. Уже завтра эшелон приедет в Витебск, а затем в Минск. Сегодня Бобруйску 639 лет. Также город празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На площади Победы возложили цветы к памятнику танку на могиле генерала Бахарова. В парке культуры отдыха на главной сцене прошел фестиваль музыки и добра. На малой сцене мастер-класс по плетению венков. В парке на главной сцене для детей организовали шоу мыльных пузырей. В 19 часов на малой сцене парка культуры начнется шоу-программа «Дискотека дружбы народов». До главного праздника лета остаются считанные дни. 11 июля на берегу Днепра в Александрии пройдет один из самых ярких летних праздников Беларуси – республиканский праздник Купалье. Гостей ждут выставка «Ярмарка народного творчества и ремесел», подворье регионов Беларуси, гостей из России, первый сырный фестиваль в Александрии, концерты творческих коллективов и артистов Беларуси и России, традиционный купальский костер и праздничный фейерверк, а также ночная молодежная дискотека под открытым небом. Атмосфера народных традиций, музыка, творчество и летняя магия купальской ночи – все это ждет гостей Александрии. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 32.
5: Вот уже заветные для многих 17 часов и наступили. Отличное время. И так как многие сейчас выдвинулись домой, напомню про важность пить воду в жару и не находиться много времени на солнце. Ну а также желаю хорошей и безопасной дороги. Я же Евгений Шутов, продолжаю составлять вам компанию на волнах радио Могилев. Так что, друзья, не переключайтесь.

Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: 拓也。
1: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
1: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: пиццу, жака, жука, пиццу.
1: Радио Могилев.

0: Есть такой миф, что в яблоках есть кофеин, и поэтому яблоки круто умеют бодрить, наравне с кофе. Но почему я назвал это мифом? На самом деле кофеин там есть, но его так мало, что нужно съесть 50 килограммов яблок за раз, чтобы взбодриться за счет него. Но яблоки обладают другим свойством. Они лучше, чем кофе, помогают проснуться. И происходит это за счет природного сахара и резкого хруста, который будет своим звуком рецепторы. Так что, друзья, яблоки и вправду помогают взбодриться утром, но не за счет имеющегося в них кофеина. Еще один миф развеян. На очереди еще один крутой трек от «Моя Мишель» под названием «Ветер меняет направление».
1: Радио Могилев.

0: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана в Минск обсудили в правительстве, передает Белта. Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Мы сегодня находимся в преддверии одного из значимых событий для вашей и нашей страны – встречи наших лидеров. Важно синхронизировать понимание подходов, которые закладываются в общий протокол встречи, чтобы четко понимать, чего именно достигли стороны, отметил Юрий Шулейко. Белорусская сторона готова обеспечить решение всех организационных моментов. Мы вступаем в очень высокую степень подготовки визита, сказал вице-премьер. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск состоится 8-9 июля. Великая Отечественная война оставила след не только в мировой, но и семейных историях. Многие жители Беларуси бережно хранят память о своих предках, которые воевали за мирное небо над головой. Принимая участие в марафоне памяти «Живые истории мужества» на радио Могилев, заместитель главного бухгалтера предприятия «Могилев Зеленстрой» Инесса Крепоснова рассказала, что собрала целый альбом с фотографиями, наградами и документами своего дедушки Петра Васильевича Готовского, чтобы передать эти семейные реликвии детям и внукам. 18-летним мальчишкой Петр Васильевич был призван в ряды Красной Армии, служил в разведке. Ветеран не любил рассказывать о войне, поэтому информацию о его подвигах семья восстанавливала с помощью специального сайта.
4: Он был награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. И когда вчитывалось в строки описание этих подвигов, конечно, очень сложно было представить, в каких условиях там люди это все проходили. Он был командиром разведроты. В 43-м году, выполняя боевое задание, несмотря на пулеметный огонь, они прорвались в тылу противника, застав их врасплох. Взяли языков, было 7 солдат взято в плен, и они получили ценнейшую информацию о группировке противника, о его расположении огневых точек, что позволило очень нашим войскам с минимальными потерями прорываться вперед.
3: Профсоюз организовал подвоз воды для сотрудников ЖКХ Могилева, работающих на улице в жару. Об этом рассказал председатель Могилевской областной организации профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Павел Жуйков. В Могилевской области в рамках республиканской профсоюзной акции Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания «Стоп жара» проводится целый комплекс мероприятий. Сейчас первоочередное внимание уделяется вопросу организации работы в условиях аномально повышенного температурного режима. При этом речь идет как о тех, кто работает на открытом воздухе, так и в помещениях, прежде всего на тепловыделяющих оборудование. Жара не планирует отступать в ближайшие дни, а это значит, что практика по обеспечению работников питьевой водой будет продолжаться, отметил Павел Жуйков. Впервые за всю историю метеонаблюдения температура в Беларуси превысила 40 градусов тепла. Об этом Белта сообщили в Белгидромете. Абсолютный температурный максимум за всю историю метеонаблюдений в Беларуси зафиксирован в период с 14 до 14.20 в Пинске. Температура воздуха составила плюс 40,4 градуса. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северный и северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 30.
5: 18.04 на часах. День перешел в статус вечера. Рабочий день у большинства завершился. И теперь можно смело переходить в стадию вечернего отдыха. Так что всем желаю хорошего вечера и приглашаю провести его в моей компании на волнах радио Могилев. Кстати, у микрофона с вами Евгений Шутов. И с кем не слышались, тем говорю добрый вечер.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Радио Могилев.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +28, +33.

0: Интересно, что считается то, что в понедельник вечерний отдых особенно важен, потому что этот день всегда стресс для организма. Ну, тут мы сами виноваты, мы много на себя любим всего наваливать в этот день. Не новые занятия там какие-то, спортом, например, заниматься или садиться на диету. И просто работы новые много берем. Ну, так почему-то повелось. И, друзья, главное тут не пренебрегать отдыхом. Собственно, я вам желаю хорошего вечера и предлагаю украсить ваш вечерний отдых хорошей музыкой на волнах Радио Могилев.
1: Радио Могилев.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Знаете, летом очень сложно следить за временем. Вот, глядя в окно, не верится, что уже почти 7 вечера. Поэтому, если вы еще не завершили все свои задачи, нужно это понемногу делать, чтобы успеть, например, посмотреть фильм или сериал, или вкусно поужинать, или провести время с семьей. В любом случае, друзья, всегда можно включить громче радио Могилев и сделать свой вечер чуточку лучше. Ну а я, Евгений Шутов, вернусь к вам в следующем часе.
1: Танцуй под хиты прошлого. В двухкассетнике. По пятницам и субботам вечером. It's a

0: В Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином высказался о состоянии взаимоотношений двух стран, передает Билта. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Одним из примеров успешного взаимодействия Беларуси и Китая Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень».
4: В Беларуси мы построили с вами Великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий, качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
3: В Беларуси принято решение о реорганизации Академии образования. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Реорганизация будет проведена путем присоединения Республиканского института профессионального образования и Республиканского института высшей школы с последующим переименованием учреждения образования Академия национального образования. С 21 июня по 5 июля по Беларуси курсирует передвижной музей «Поезд Победы», который накануне прибыл в Могилев с уникальной интерактивной экспозицией. В поезде 10 тематических вагонов, охватывающих период от предвоенных лет до Великой Победы. Посетителей ждало полное погружение благодаря видеопроекторам, мультимедийным экранам, трехмерным панорамам и макетам в натуральную величину.
5: Меня очень тронул этот проект. Честно говоря, я даже заплакала, когда мы подходили к последнему вагону. Такие проекты вызывают гордость за нашу страну, за наше культурное наследие. Мне кажется, что благодаря этому наше поколение и выросло очень добрым, правильным, поскольку тема войны, она вечная, и именно через нее мы понимаем цену нашей жизни и нашего мирного неба.
6: Сохранение правды о Великой Отечественной войне – это наш общий долг перед теми, кто отстоял свободу. Такие проекты, как «Поезд Победы», позволяют молодежи услышать правду о войне и прочувствовать ее через живые образы и истории. «Поезд Победы» — это диалог поколений, который помогает нам не забывать, какой ценой завоевано наше мирное небо.
7: Это третий музей, посвященный Второй мировой войне, и, пожалуй, самый трогательный. Казалось, что я нахожусь вместе с этими людьми, которые отправились на войну.
3: На неделю позже в график отключения горячей воды в Могилеве внесены изменения. Новые даты отключения с 13 по 24 июля. Корректировка сроков связана с оптимизацией графика подготовки тепловых сетей к отопительному периоду, сообщили в Могилевэнерго. Так, с 13 по 24 июля горячее водоснабжение будет отсутствовать на бульваре Непокоренных, улицах Островского, Симонова, Кутепова, Алтайской, Лизы Чайкиной, Гавровской, Павлова, Сосновой, Мовчанского, Гомельское, Славгородское шоссе, Фатина, Терехина, Златоустовского, проспектах Шмидта, Пушкинском, Димитрово, Витебском, переулках Осенним, Южном, в поселке Восход. Дополнительную информацию можно получить по телефонам диспетчерской службы филиала Могилевских тепловых сетей 705067 и 705968. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22. И днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 29.
8: Вечер в самом разгаре. Я надеюсь, что все уже добрались до дома и расслабленно за ужином включили радио Могилев. Потому что здесь действительно хорошо. И, кстати, еще час я буду составлять вам компанию. Напоминаю, зовут меня Евгений Шутов. И с кем не слышали, с тех приветствую на наших волнах.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.

0: Добрый день, меня зовут Василий Галец. Я актер Могилевского драматического театра. Профессии уже 51 год.
1: Родные слова.
0: Я родился на Полесье, деревне Ивашковичи, в Петриковском районе. Я очень тоскую по ней. И каждый год я там бываю два раза. Когда я приезжаю туда, я смотрю вокруг и в небо, потому что там все близкие мне люди. Я один остался из нашей семьи. И, конечно, там еще живут уникальные люди. И прежде всего это в их разговоре. Я иногда слышу слова, которые я как-то в детстве не обращал внимания. И сейчас я думаю, как уместно. То есть каждое слово несет в себе несколько планов, загадок. Это удивительно. У верши, которые я выбрал, есть уникальные, необыкновенные слова с белорусской мовы.
2: У вырый ветры сникае за хвалей, нібы на спачын. І з мора яго не злякае, не спыніць тугой далечынь. У змроку зіхотка здрада завабіць хлуснёй у віры. На золку сканае прынада і кволы прамень на жвіры. Раптомна згаданыя мроі у карунках пяшчотнай тугі павольна знікаюць, як строі, без важкасці кволых смугі. Знікае усхвалёваны ветрысь, з кунегай пільна сачу, як водар аздобіў паветра, і ў бездані знічкі лічу.
1: Родныя словы.
2: Гэта Сергей Рыхоўскі, «Ветрысь». І гэта мае родныя словы.
1: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +28, +33.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко.

0: Имя мое Евгений Шутов. Всем говорю спасибо за вашу компанию и желаю хорошего вечера. Но также напоминаю, что хиты остаются с вами на весь вечер и ночь. Ну а уже утром вас встретит своим бодрым голосом Олеся Маскина. Ну а я всем говорю пока-пока.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Первый заместитель премьер-министра Николай Снапко в беседе с журналистами озвучил главный тезис президента Беларуси Александра Лукашенко со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в часть углубления отношений двух стран, передает Билта. Николай Снапко остановился на таком направлении, как технологическая самодостаточность Беларуси. Он обратил внимание, что промышленность

0: производить на основе этих технологий с китайскими партнерами. В Беларуси завершается формирование правовой базы для функционирования криптобанков, передает Ньюсбай. Это значит, что новые игроки на рынке могут появиться уже в ближайшее время. Правительственное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий рассмотрели проекты финальных документов, касающиеся внутреннего контроля, чтобы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем или же финансированию терроризма. Еще один документ определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проекту. Спасатели устраняют последствия непогоды в Гомельской и Могилевской областях. Об этом сообщили в МЧС. Согласно оперативным данным, в результате прохождения грозового фронта, в частности на территории Бобруйского района, повреждены кровли 2 объектов и 9 автомобилей. Прокуратура Могилевской области отмечает, что в жаркие солнечные дни обостряется проблема гибели детей на воде. Важно помнить, что водоемы, особенно места, запрещенные для купания, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья детей. Опасность может складываться из различных факторов – глубины, течения, температуры воды, наличия родников, загрязнений, а также особенностей дна и берега, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: Обязательно объясняйте детям правила поведения на воде. Не оставляйте их без присмотра. Помните, что купание должно происходить только в разрешенных для этого местах, а лучше там, где дежурят спасатели. Ограничьте доступ малолетних к воде на придомовых и дачных участках. Ведь оставление малышей без внимания вблизи колодцев, бассейнов во дворе и иных искусственных водоемов даже на минуту может обернуться трагедией.
0: И в завершение гастрономической новинкой праздника Купали Александрия собирает друзей станет сырный фестиваль, который объединит производителей со всей Белоруссии. Гости смогут познакомиться с разнообразием отечественных сыров, узнать больше о традициях сыроварения и открыть для себя новые вкусы. Республиканский праздник Купали Александрия собирает друзей пройдет в Шковском районе 11 июля начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22. Днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. В среду преимущественно без осадков. Температура

утра воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 28, плюс 33. В четверг местами кратковременные дожди, грозы. При грозах ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, и днем плюс 29, плюс 34. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В музее славы Могилевщины председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко вручил премии талантливой и целеустремленной молодежи. Звание лауреату достойны 40 человек. Это представители образования, культуры, искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, общественно-политической деятельности, средств массовой информации, социальной защиты населения. Редактор отдела подготовки телевизионных программ Егор Малейков удостоен звания лауреата специальной премии Могилевского облсполкома в номинации «Средства массовой информации». Егор успешно совмещает функцию автора, режиссера и оператора собственных проектов, обеспечивает полный цикл производства телевизионного продукта от идеи и сценария до финального монтажа. Марафон памяти «Живые истории мужества» продолжается на радио Могилев. Гости студии вместе с журналистами вспоминают страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, легендарным Бычьим полем и героической обороной Могилева в июле 1941 года. Принимая участие в марафоне памяти, художественный руководитель вокального ансамбля «Веселуха» Надежда Сподобаева вместе с сыном Дамиром напомнили о важности сохранения правдивой истории для будущих поколений, чтобы не повторилось.
1: Слава Богу, что мы чествуем такие даты. Мы передаем из поколения в поколение эту память, эти важные события. А на самом деле, мне как коренному жителю Могилева, очень болезненна одна тема о том, что Могилев все-таки не является городом-героем. Для меня Могилев — это город-герой, через который прошли очень много военных событий. Одно Буническое поле увидело много военных действий, пролито немало крови, и хотелось бы, чтобы это все действительно помнили, ценили то, что сегодня есть. Дай Бог мирного неба.
2: Война — это очень страшное событие. Погибло очень много людей, детей и солдат. И я хочу, чтобы во всем мире не было войны.
0: Спасатели устраняют последствия непогоды в Бобруйском районе. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду. На территории Бобруйского района повреждены кровли двух объектов, 9 единиц техники. Упавшими деревьями повреждено остекление магазина, 8 легковых автомобилей. Один автомобиль поврежден упавшим листом шифера. Подразделения МЧС выполнили 26 выездов на уборку 52 упавших деревьев. Другими службами и собственниками объектов убрано 20 деревьев. Никто не пострадал. Подразделения МЧС продолжают мониторинг оперативной обстановки. Продолжаются работы по уборке упавших деревьев. И в завершение почти 2 километра торговых рядов развернут на республиканском празднике Купали. Александрия собирает друзей в Шкловском районе 11 июля. В этом году в торговом обслуживании праздника примут участие 180 субъектов хозяйствования всех форм собственности. Будет представлено 250 торговых объектов. На торговых площадках планируется организовать 3500 посадочных мест. Все торговые ряды разместят на 4 тематических площадках. Например, на площадке Александрийская гостиная будут готовить пищу на виду у гостей. Для этого обустроят большие гриль зоны. Еще 3 площадки – это Могилевшина, Гандлевая Суполка. Она, кстати, будет сформирована из 6 улиц областей Беларуси, каждая из которых будет состоять из 2 расположенных параллельно торговых рядов предприятий своего региона. А Кермашовый завулок объединит индивидуальных предпринимателей и ремесленников. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 26.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
2: Захопаючися черговой идеей, подумайте, чи реально ее реализовать. Иначе вы просто будуете замок на пяску.
1: Телец.
2: Выдатный день, каб обновить отношения, которые были перепыненные. Вероятно, вам навод робить для этого ничего не придется.
1: Близняты.
2: День может провоковать безуважливость и блатанину. Уладкуйте себе выходные без острых задач.
1: Рак.
2: Коли чуете нервовость, не сумневайтесь. Гэта часово. Важно, каб перапады настрою не поуплывали на ваши отношения с близкими.
1: Лео.
2: Верагодно удалый период для вас. Коли запланавалі важное мероприемство, яно пройдзе як трэба.
1: Дева.
2: Чым больш захочете, тым большая верагодность стратить душевный комфорт. Але наўрадці вы зараз настроены задовольвацца малым.
1: Шалі.
2: Коли вы здолеете поговорить по душах с важным для вас человеком, вам вельми сподобается тое, до чего вы разом прийдете.
1: Скорпион.
2: Самые амбициозные задачи могут быть вырешены без працы. Варто только почать.
1: Стрелец.
2: Не захопляйтесь шопингом. Гроши выдаткуете шмат, а покупкой наурадці будете довольны.
1: Козерог.
2: Не дозволяйте своим негативным думкам псовать отношения с новокольными. Тады здолеете знайсти поразумение у любой ситуации.
1: Водолей.
2: Коли вы отшули себе на хвале поспеху, поспробуйте на ее утрыматься. Теперь вельми добрый час для многих решений у вашем житті.
1: Рыбы.
2: Зорки закликают до разважливости и не рекомендуют им мчаться на выпередке с обставинами. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31. Мы два.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +28, +33.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: compreende? Compreende?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирає сяброў разом сустрэць купалле. Вас чакають подворки белорусских и российских майстроў, сырный фестиваль смачной стравы национальной кухни, выставочный проект «Антология жаночай прыгажосці». Выстава продаж белорусских брендов жаночага одзення, выступление зорок эстрады Беларуси и России. Гала-концерт, молодежная дискотека и святочный фейерверк. Приезжайте святковать разом! Thank you.

там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +28, +33.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Радио Могилев. Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 30 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-западный, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Радио Могилев.

30 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-западный, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

30 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

30 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-западный, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.